сознание поверхности. Грусть течет голубыми волнами, наполняясь красотой каждой частицы высоты, каждой частицы высоты. Все наше небо отражает бесконечное. Листья, падающие на